0: Nanoq FM piileris aarutit.
1: Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг. Маккуалуг периарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifera finnut datiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kielimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sida qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnertuni isigisaqarusuppit. Nanoq Media TV арпутигалуг аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнериллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнисса пингаарутеқаммат пингаарутилиннут Nanoq Media анинерулерситтисарпу
0: Nanoq FM
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lån i tjener flyttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke gøre op med lån i et, at der vil rette til at være natto. Nu er natto natto nik, vi siger sig af os oppe. Nanoq Media TV аппутигалу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнавеллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару нисигисақарнссар пингаарутеқаммат пингаарутилинну Nanoq Media аниннерулерситтисарпу
0: Nanoq FM
3: Mamas

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min pas og rende over ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov at lån i, at der vil rette til at være natto. Nu er det sådan natto, vi siger sig af og til. Nanoq Media TV аппутигалуу аликутассиат нутаасиссат тимерсорнавеллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнисса пингаарутеқаммат пингаарутилиннут Nanoq Media анинерулерситтисарпу
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Яатсагин сианертор сианеккиларли апеккутиллиисоккиситтиммик хаффиартиитраимут атсангуаккиситтим апеккутиллиисоо сиине оталтстаау Ekuivi, aina.
1: Ekuisu apa? Halo.
2: Ota mulla pitäsen.
1: Ap kontrolloit.
2: 0 in 5 2 1 5.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig ud af bordet, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis af randene og et, i mig lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lønne et, at der vil rette til at være nødt til.
3: Сулифтарфигисат инченчимик патаяатсимпитсаасумик акимуллалеккуттумик писараагартитсиба сулифтарфит микисут нанор медиап инченчимик некоорфигибай аттавегаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкоортимик кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 699 симита ассартиппут паасақарнерусуккуит 231911 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа килими паасисаарнеругит
4: Sattut VM 2026. Nanok mediat Kanadia kutiga duit. Isikin nakit asat tattut usama nangam nopat. Bisang nakluin naktumit. Sokang nopat fini. Isak tisakat tamut. VM mimidu bisuset. Nanok mediat mit. Isikin nakatahit.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det tige natumik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemidu. Opus nækket giver lige min basis og rande over et, i med lønne til at slutte sit unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op på at der vil rette til at være natto.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсим питсаасумик акимуллалеққуттумик писараақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормитияп инченчимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 699 симита ассартиппут паасақарнерусуккуит 231911 мут аттавигисиут ималунниит нанормитияк киилими паасисақарнеруит
4: Sattuk VM 2026. Nanok Media Kanadi Akutiga Duit isingin nakit asat tahtut zaman ngamukpat bisa ngasluin nartumik isok ngamukpat sini isok tisakat tamut VM mimidu bisuset Nanok Media Mid isingin nakatahit
0: Nanok FM